краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.